Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Ка-чинг!
1: 104.1 FM.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Песен еще не написаны.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. При этом Россия не будет делать паузу в СВО ради переговоров в любом формате, добавил глава МИД. Дефицит федерального бюджета за первое полугодие текущего года составил 5,8 триллиона рублей. Это в полтора раза превысило утвержденный на год показатель, следует из оперативного доклада Счетной палаты. Доходы за этот период составили 18,5 триллионов рублей, расходы 24 триллиона рублей, указано в документе, сообщает Forbes. Глава Перми Эдуард Соснин проведет прямой эфир на своей странице ВКонтакте. Жители города смогут задать вопросы по подготовке к зиме и итогам благоустройства городской среды. Задать вопрос можно в комментариях к посту главы. Эфир состоится ВКонтакте 29 сентября в 7 часов вечера. На рацион для служебных собак в Прикамье потратят больше 1 000 000 рублей. ГУФСИН собирается закупить 7 тонн сухого корма для своих четвероногих сотрудников. В еде для мохнатых стражей порядка должны присутствовать различные витамины, кальций, железо, цинк, другие полезные минералы. На закупку готовы потратить почти 1,5 миллиона рублей. Во время торгов цена может снизиться. Заявки от поставщиков принимаются до 29 сентября. В Перми открылся клуб бёрдчеров «Птичий круг». Это сообщество любителей орнитологов, объединенных общим хобби по наблюдению, изучению и фотографированию птиц в дикой природе. Первая встреча состоялась 20 сентября в визит-центре Горки. Участники обменялись опытом полевых наблюдений и организации поездок, поговорили о ближайших осенних народных учетах птиц и анонсировали соревнования по спортивной орнитологии в Пермском крае. Добавлю, бёрдвотчинг – это хобби, которое зародилось в Англии в 19 веке, но в России стало развиваться только недавно. Бёрдвотчеры наблюдают за птицами невооруженным глазом или при помощи бинокля, слушают их пение и записывают свои наблюдения. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 72 копейки. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 18.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СС Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми. Уже четверг, 24 сентября на календаре. Плюс 9 градусов. Сегодня будет так же солнечно, как и вчера. Может, чуть-чуть, буквально пару градусов меньше, но практически это будет неощутимо. Продолжается бабье лето. И это прекрасно. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: 7.14 время Пермское. Можно даже не смотреть на сервис Яндекс.Карты, потому что загруженность дорог, естественно, что минимальная. Впереди гороскоп, лунный календарь, а также будут новости со всего света. Расскажем, зачем нужны съедобные батарейки.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.17, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сейчас история из разряда «хотите верить, хотите нет». Это я про лунный календарь. 24 сентября 2026 года, продолжается 13-й лунный день. Кстати, Луна находится в Рыбах, который связывают с самоанализом и работой над прошлыми ошибками. Ну, это можно делать когда угодно, но сегодня вполне возможно особенно. Прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы, возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги, могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи, полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы, день непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
1: Радио «Альфа».

0: Доброе 7:23. Вы на волне 104.1 FM. И сейчас у нас «Дальше из мировых событий» от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: 7:31. Это, кстати, одна из самых спокойных песен группы Limp Bizkit. Особенно если вы знакомы с их ранним творчеством, то в целом, наверное, нельзя было себе представить, что будет так когда-то. Но получилось хорошо. Это, кстати, кавер на группу The Who, которая написала эту песню в 71-м году аж, представь себе. Прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО Air City House. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг предложил ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, пишут «Известия». Если совпадут фамилия, имя, отчество и дата рождения, банк остановит операции клиента как минимум на 5 рабочих дней. В Прикамье стали чаще прерываться разговоры по мобильному телефону. Многие заметили, что связь прерывается уже через 20 минут разговора. Это касается, в частности, исходящих звонков абонентов Т2 и Билайн. Раньше разговоры могли длиться дольше 30-60 минут. В пресс-службе Т2 порталу в Курсе.ру пояснили, что это связано с необходимостью защиты от недобросовестных практик конкурентов. Россиян не заинтересовали новые айфоны линейки 18 Pro и Pro Max. Первые продажи на радиорынках и в интернете, а также число активации устройств оказалось не выше, чем у iPhone 17 год назад, пишет «Известия». При этом на прежние модели спрос в предыдущие годы рос. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 18.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

7:41 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 24 число на календаре, сентябрь месяц. Итак, принес я для вас много различных праздников. Разбирайте, какие кому по душе. Начнем. День системного аналитика. Международный день крановщика. Всемирный день Болливуда. Если этого недостаточно, есть еще кое-что. Всемирный день моря, пожалуйста. И Всемирный день без траншейных технологий. Вот это, я думаю, вы ждали. Вот это мы отметим. Ну, в общем, если без шуток, то это важная штука, потому что без таких технологий у нас вряд ли были бы проложены бы трубопроводы, кабели, другие инженерные сети под дорогами без вскрытия грунта. Впереди дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про один из самых известных памятников Шерлоку Холмсу в Лондоне и про актеров, которые в свое время воплотили образ известного сыщика на экране.

0: 7 часов 45 минут в Перми. Если верить Яндекс.Картам, то копится транспорт сейчас на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Время преодоления этого участка составляет 15 минут. В целом, общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Мы на волне 104.1 FM, 7 часов 49 минут. Всем привет, кто присоединился к нам. И прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 24 сентября на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Ливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Радио «Альфа».

Два новых технопарка появятся в Прикамье. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. И в завершении очередной 60 минутки инструментальная музыка. Играю специально для вас. Ладно, я так себе просто представляю, но вообще это, конечно же, знаменитая мелодия Нина Ротте, написанная для культового фильма 68-го года «Ромео и Джульетта», но уже исполнена современным оркестром.

0: Перми 8 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Армия Пакистана атаковала город Кандагар на юге Афганистана.

0: Однократная виза в Египет подорожает до 33 долларов. Новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамп. Практически у всего населения России отмечается дефицит йода разной степени. Об этом рассказала эксперт Минздрава Наталья Макрышова. По ее данным, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей от 40 до 80 микрограммов в сутки при рекомендованных для взрослого населения 150 микрограммах. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-восточный, северный слабый, температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 18.
1: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Задорный рок-н-ролл с ироничным текстом. Это группа «Браво», «Любите девушки». Вы слушаете «Радио Альфа». 8 часов 10 минут в Перми. Сегодня 24 сентября на календаре. И, кстати, вчера был самый жаркий денек. До плюс 23 дошла температура воздуха. И даже где-то была гроза. Сегодня тоже, кстати, неплохо. До плюс 21 градуса и солнечно. И пока что до конца выходных дождей не предвидится. Впереди дорожная информация, исторические. Ой, исторические. Конечно же, новости со всего света. До исторических фактов у нас еще целых 30 минут. Так вот, речь пойдет про такую штуку. Почему некоторые из нас, я сейчас ни про кого не говорю абсолютно, просто некоторые, приходя в ресторан, выносят с собой какие-нибудь маленькие штучки. Ну, будь то какая-нибудь, не знаю, статуэтка, либо, может быть, даже стакан. Зачем мы с собой это все берем? И в чем причина?
1: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина. Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребастра», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А. Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: Логотбой 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. И вот на улице Космонавта Леонова от Южного входа до Промышленной улицы время проезда 18 минут. Улица Попова может потерять до 9, от Пушкина до Монастырской. Также медленные машины едут по Вильямса, Писарева, Карбышева от Гавинской до Логовой.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.16, вы на волне 104.1 FM, в Перми сегодня будет солнечно, это замечательно. Прямо сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой, это тоже хорошо.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
1: Радио «Альфа».

0: Песня, кстати, в свое время стала гимном Африканского национального конгресса. Ну, благодаря, конечно же, своей тематике. Впереди новости. Коротко о главных событиях четверга расскажем вам.
1: Реклама.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
6: Шинряд.ру.
5: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
6: Шинряд.ру.
5: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
6: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
5: Телефон 293-33-99.
6: Шинряд.ру. Шины рядом.
7: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-301.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
12: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

Зиверт на 104.1 FM. Проснись, подъем, вставай. Вот так можно перевести ее песню под названием Wake Up. И вот многие из нас ни свет ни заря на ногах уже давно, так же как Полина Попова. И прямо сейчас расскажет нам самые последние новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.

0: Здравствуйте. Росфинмониторинг предложил ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, пишут «Известия». Если совпадут фамилия, имя, отчество и дата рождения, банк остановит операции клиента как минимум на 5 рабочих дней. В Прикамье стали чаще прерываться разговоры по мобильному телефону. Многие заметили, что связь прерывается уже через 20 минут разговора. Это касается, в частности, исходящих звонков абонентов Т2 и Билайн. Раньше разговоры могли длиться дольше 30-60 минут. В пресс-службе Т2 порталу «Вкурсе.ру» пояснили, что это связано с необходимостью защиты от недобросовестных практик конкурентов. Россиян не заинтересовали новые айфоны линейки 18 Pro и Pro Max. Первые продажи на радиорынках и в интернете, а также число активации устройств оказалось не выше, чем у iPhone 17 год назад, пишет «Известия». При этом на прежние модели спрос в предыдущие годы рос. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 18.
1: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyvbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyvbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Слушайте Радио Альфа, 8 часов 41 минута в Перми. Со штатом из 12 человек, работающих в лачуге площадью 16 квадратных метров, они строили и продавали импровизированные моторизованные велосипеды. Так начинается история компании Honda, которой на тот момент руководил изобретатель и предприниматель Сайтора Хонда. О том, как все начинается с малого, расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупская 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. И сейчас на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы время проезда 9 минут. На Локомотивной будете ехать от улицы Фридрих Энгельса до площади Гайдара тоже столько же. И на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы 7 минут. Центр безопасности дорожного движения Пермского края 8.25 опубликовал сообщение, что на площади Гайдара ДТП. Ну там это происходит просто постоянно.
10: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Брит из 90-х от Лябуш на 104.1 FM. Be My Lover называется песня. 8 часов 49 минут. Исторические факты для вас от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948-го была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 72-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 73-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
1: Радио «Альфа».

Жители Прикамья ждет масштабное отключение телерадиовещания. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Заголовок их. Так ли это? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос. Напомню вам, что на этой неделе разыгрывать депозитные карты на 2000 рублей в руки вверх бар. Начнем через 15 минут. А сейчас пока отправимся в космическое путешествие. Крис Паркер и его инструментальная работа под названием «Space».

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа, спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел Сергей Лавров.

0: сил, полная ставка увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Повышать утильсбор планируют ежегодно до 30-го года. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся, если ввезенную для личного пользования машину не продавать в течение года. Сейчас это 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для более возрастных автомобилей. Каждый 10-й мошеннический звонок в Прикамье этим летом поступал якобы от пенсионных и социальных служб. Об этом нас сообщают в МТС. В целом с июня по август в Пермяке получили более 8 миллионов нежелательных звонков. На рекламу и телемаркетинг пришлось 11%, на маркетплейсы и службы доставки 9%. При этом общее количество мошеннических звонков за лето снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом. Спрос на новые электромобили и гибриды в Пермском крае этим летом вырос на 3% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Авито Авто. Средняя стоимость такого транспорта в регионе составила более 5,5 миллионов рублей. В лидерах по спросу – «Джили». Новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детского питания с первого года жизни разработали в России. Он начнет действовать с 1 января 2027 года и заменит стандарт от 1998 года. Следует из документов Росстандарта, пишет РИА Новости. На этом пока все. Доллар 84.39, евро 96.74. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». На данный момент в Перми плюс 12 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-восточный, северный, слабый, температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 19.
1: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: 9 часов 10 минут, вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что я разыгрываю депозитные карты на 2000 рублей в руки вверх бар. На правах рекламы. Традиционно в финальные дни месяца руки вверх бар поздравляет именинников. Ближайшая вечеринка. 18 мне уже с обновленным меню, сервисом арт-программы 26 сентября 18+. Руки вверх бар, Сибирская 16. А теперь внимание, вопрос. Треть из нас даже не станут пытаться настраивать это самостоятельно, хотя сейчас это делается гораздо проще, чем лет 10 назад. Для чего зовут на помощь мастера? Вот у Сатьева, знаете, легче, не легче. Мне кажется, тут не разберешься без минимальных каких-то знаний. Итак, треть из нас даже не станут пытаться настраивать это самостоятельно, хотя сейчас это делается гораздо проще, чем лет 10 назад. Для чего зовут на помощь мастера? 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
3: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?

0: помощью процедуры М-Скалп. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
2: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65 тысяч рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61.
3: Банька

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Кар сейчас время проезда на улице Попова от Пушкина до Монастырска составляет 8 минут. Столько же будете ехать по Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Ранее, кстати, Центр безопасности дорожного движения сообщал о том, что на площади Гайдара зафиксировано ДТП. На Монастырской улице Тасинская до Попова время проезда 7 минут.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Продолжается игра под названием «Невероятный вопрос». 9 часов 17 минут. Сегодня он звучит так. Треть из нас даже не станут пытаться настраивать это самостоятельно. Хотя сейчас это делается гораздо проще, чем лет 10 назад. Для чего зовут на помощь мастера? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Может быть, телевидение или интернет?
0: Телевидение или интернет. Что значит интернет?
1: Ну, интернет, когда подключают интернет и настроить подключение к интернету.
0: Угу.
1: Wi-Fi.
0: Wi-Fi. Так, а что с телевизором?
1: Ну, когда подключают телевидение спутниковое, вызывают мастера. Хотя можно поставить приставку и настроить все самому.
0: Хорошо. Слушайте, вы вызвали хоть раз мастера вот насчет настройки Wi-Fi? Иногда, бывает, слетают какие-то там вот...
1: Да, постоянно.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ясно. Но на самом деле, действительно, кое-что можно сделать самому. Но даже сейчас я вот с этим не сильно согласен. То есть я не считаю себя, что я прям совсем не разбираюсь. Но иногда даже мне очень сложно настроить этот Wi-Fi. Правильно сказали. Это действительно, настроить Wi-Fi роутер. Все, правильный вариант ответа. Не телевидение.
1: Спасибо.
0: Да, вы сказали интернет, а потом чуть поточнее. Действительно, тот самый Wi-Fi роутер, в него можно войти и посмотреть настройки, но их там множество. Нужен специалист. И я думаю, что не всем под силу даже спустя 10 лет это сделать. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Елена.
0: Елена, вам в подарок депозитная карта на 2000 рублей в руки вверх бар. Елена, расскажите, где вы сейчас находитесь? Можно назвать район? Чем занимаетесь?
1: На работе. Уже работаем и слушаем ваше радио.
0: Так, а
1: где находимся в центре Перми.
0: Центре. Да. Кстати, центр Перми — это прям, честно, понятие растяжимое, буквально. Вот. А у вас вот что центр Перми?
1: А прямо рядом с оперным театром.
0: Ага, оперный театр. Так, ну да, тоже. Это исторический центр у нас считается. Ну и можно пару добрых слов передать кому-нибудь.
1: Всем отличного дня и прекрасного настроения.
0: На правах рекламы. Традиционно в финальные дни месяца «Руки вверх» бар поздравляет именинников. И ближайшая вечеринка уже вот-вот. Под названием «18 мне уже» с обновленным меню, сервисом и арт-программой пройдет 26 сентября. 18+. «Руки вверх» бар «Сибирская» 16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы, возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги, могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи, полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы, день непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
2: Радио Альфа.

0: 9 часов 26 минут в Перми, вы слушаете Радио Альфа. Ну что ж, мне остается только уже начать придумывать следующий невероятный вопрос, потому что сегодняшний разгадан. Напомню вам, что треть из нас даже не станут пытаться настраивать это самостоятельно. Речь шла про Wi-Fi роутер. Действительно, там такие настройки, что закачаешься, не то чтобы прям кнопочку нажать. Поэтому приходится вызывать мастера. Ну что ж, завтра с 9 до 10 вновь еще раз сыграем в невероятный, но прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: Радио Альфа.
1: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
5: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: 9:33. Сейчас для вас новости. Спонсор выпуска ООО «Air City House» продолжит Полин Попов.
1: Предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки. Аферисты создают рекламу и канал в мессенджерах и маскируются под государственные сервисы социальной поддержки. Семьям обещают субсидию на погашение тела ипотеки. Любители мощных иномарок заплатят. С 27 года размер утиль сбора увеличится от 10 до 20%, сообщает Москва-24. Физика с 27 года может стать обязательным экзаменом для 37 специальностей. Это следует из проекта приказа Минобрнауки. Бой билетов в Прикамье завершится 24 сентября. С четверга по субботу в Прикамье поступит холодный арктический воздух. Температура ночью будет постепенно снижаться с плюс 8 до плюс 3. А днем столбики термометров поднимутся уже максимум до плюс 19. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». На данный момент в Перми плюс 12 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-восточный, северный, слабая температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков, сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели, тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов, десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки, большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Про самого, наверное, популярного в мире сыщика Шерлока Холмса снято множество фильмов, сериалов, мультфильмов. Но есть один самый аутентичный. И так решили жители Туманного Альбиона. Через 7 минут в исторических фактах расскажем, кто лучше всех воплотил образ Шерлока на экране.
1: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе Космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Сейчас можете потерять до 8 минут на улице Попова от Пушкина до Монастырской. Также на Комсомольском проспекте от Монастырской до улицы Краснова время проезда 8 минут. И на самой Монастырской от Осинской до улицы Попова. Вот так вот все соединилось воедино. На Пушкина от Комсомольского проспекта до улицы Николая Островского время проезда 6 минут. Центр безопасности дорожного движения написал 9.23, что светофор на Малкова Фридриха Энгельса заработал. Вот, это замечательно.
11: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 9.46, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сейчас для вас альманах истории. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Ливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
2: Радио Альфа.

0: Пермские разработчики создали искусственный интеллект для оформления карточек на маркетплейсах. Об этом подробнее расскажем на основных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про Kia Boys. Кто они такие и почему их, ух, как боятся ребята из Kia и Honda. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик» сети проект «Квартиры с отделкой» в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. При этом Россия не будет делать паузу в СВО ради переговоров в любом формате, добавил глава МИД. Дефицит федерального бюджета за первое полугодие текущего года составил 5,8 триллиона рублей. Это в полтора раза превысило утвержденный на год показатель, следует из оперативного доклада Счетной палаты. Доходы за этот период составили 18,5 триллионов рублей, расходы 24 триллиона рублей, указано в документе, сообщает Forbes. Глава Перми Эдуард Соснин проведет прямой эфир на своей странице ВКонтакте. Жители города смогут задать вопросы по подготовке к зиме и итогам благоустройства городской среды. Задать вопрос можно в комментариях к посту главы. Эфир состоится ВКонтакте 29 сентября в 7 часов вечера. На рацион для служебных

0: Обменялись опытом полевых наблюдений и организации поездок, поговорили о ближайших осенних народных учетах птиц и анонсировали соревнования по спортивной орнитологии в Пермском крае. Добавлю, бёрдвотчинг – это хобби, которое зародилось в Англии в 19 веке, но в России стало развиваться только недавно. Бёрдвотчеры наблюдают за птицами невооруженным глазом или при помощи бинокля, слушают их пение и записывают свои наблюдения. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 72 копейки. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Pan City Group». Специализированный застройщик «Ситипроект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, слабый, температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 19.
1: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби, трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Ситипроект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: 10.12, время пермское. Спешу вам рассказать про один конкурс у нас. Называется он «Счастливый номер 12+.» И по будням на Радио Альфа на этой неделе мы разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду в кино» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз на правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» — место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Расширенная версия состоится 29 сентября в 19.00 18+.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Kia Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы. Но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.
0: Радио Альфа. Через 10 минут расскажем, зачем некоторые люди уносят с собой из ресторанов, кафе и подобных заведений всякие различные безделушки, которые им даже, по сути, и не нужны.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
5: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций и «Вектор дружбы». 6+.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
7: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троица». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 20:11, время Пермское. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
1: Радио «Альфа».

0: 11:30. Напомню, что на радио Альфа в начале-середине часа у нас выпуск новостей. Вот очередной прямо сейчас спонсор Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми появятся 2 новых технопарка. Минэкономразвитие РФ одобрило заявку Прикамья и поддержало строительство 2 технопарков в крае. На эти цели выделено 1 миллиард рублей из федерального бюджета. В Перми в районе ДКЖ инвестор возведет технопарк Пермь-Сити. Промышленный технопарк также будет построен в Краснокамском округе. В обоих технопарках оборудуют производственные и офисные помещения для резидентов, лаборатории, выставочные и инжиниринговые залы, центр обработки данных. Работы планируется завершить в 2028 году. Пермский край оказался на 36-м месте в рейтинге регионов по уровню безработицы. Во втором квартале этого года среднее время поиска работы составляет в Перми 3,5 месяца, сообщает РИА Новости. В пермских лесах сохраняется клещевая активность. Общая активность клещей в сентябре невысокая. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, слабый, температура воздуха до плюс 21, ощущаемая плюс 19.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Новости 2011. Вы слушаете Радио Альфа. Впереди исторические факты. Расскажем про историю создания фирмы Honda.
1: Реклама.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: Высоко, высоко в горах. Нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
6: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
5: Закажи в центре металлокровли.
6: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Радио Альф всегда хорошая музыка. 10 часов 45 минут в Перми. Сегодня, кстати, день системного аналитика. Ну а что такого исторического произошло 24 сентября? Об этом расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 1972-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 1973-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Абсолютно большинство жительниц Перми готовы содержать своего мужчину. Исследование. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Нескучного вам четверга. Далее встречайте Ирину Плотникову. Ну и, конечно же, в завершении для вас музыка, которая понятна без слов.

0: Перми 10 часов и 59 минут с новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Армия Пакистана атаковала город Кандагар на юге Афганистана. Ущерба нет, сообщает РИА Новости. Часть жильцов пострадавшего от БПЛА дома получит компенсацию в Перми на оплату коммунальных услуг. В жилом доме на Светлогорской, 16, пострадавшему от атаки БПЛА закончено сейчас остекление всех квартир. Дом получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил Дмитрий Махонин. В доме продолжаются восстановительные работы. Незаселенными остается 6 квартир. В пострадавших помещениях строители уже приступают к чистовой отделке. Все работы в доме должны быть завершены к 10 октября. По словам губернатора Прикамья, мэрия компенсирует расходы на коммунальные услуги тем жильцам, которые в период ремонта не проживали в своих квартирах. С 1 января однократная виза в Египет подорожает до 33 долларов. Новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамп. Практически у всего населения России отмечается и дефицит йода разной степени. Об этом рассказала эксперт Минздрава Наталья Макрышова. По ее данным, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей от 40 до 80 микрограммов в сутки при рекомендованных для взрослого населения 150 микрограммах. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Сабрина Карпентер на радио Альфа 104.1 FM. Доброго утра всем. С вами Ирина Плотникова. Четверг, 24 сентября на календаре. Сегодня, друзья, тот самый день, когда можно стать самому причиной чего-нибудь хорошего настроения. А еще попробовать замечать приятные мелочи вокруг. Об этом нам напоминает сегодняшняя дата. Праздничная, неофициальная, но с очень красивым названием. День синей птицы счастья. Пусть удача будет на вашей стороне, все дела идут по заданному плану. 11 часов и 10 минут в Перми, далее на радио Альфа, без перерывов. Фаррелл Уильямс с хитом «Happy». Послушаем Ванессу Паради, нас ждут Алок и Халит, и через пару минут Николай Носков.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
5: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. По предварительным прогнозам синоптиков, до конца сентября осадков в нашем городе не ожидается. Подробный прогноз погоды на сегодня после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Air City House».
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг предложил ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, пишут «Известия». Если совпадут фамилия, имя, отчество и дата рождения, банк остановит операции клиента как минимум на 5 рабочих дней. В Прикамье стали чаще прерываться разговоры по мобильному телефону. Многие заметили, что связь прерывается уже через 20 минут разговора. Это касается, в частности, исходящих звонков абонентов Т2 и Билайн. Раньше разговоры могли длиться дольше 30-60 минут. В пресс-службе Т2 порталу «Вкурсе.ру» пояснили, что это связано с необходимостью защиты от недобросовестных практик конкурентов. Россиян не заинтересовали новые айфоны линейки 18 Pro и Pro Max. Первые продажи на радиорынках и в интернете, а также число активации устройств оказалось не выше, чем у iPhone 17 год назад, пишет «Известия». При этом на прежние модели спрос в предыдущие годы рос. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: О погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Армин Ван Бюрен и Шерон Ден Адл на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Уже через пару минут послушаем подборку лучших песен минувших десятилетий каждый день на 104.1 FM. Золотая коллекция. В этом выпуске Лаура Паузини, Фулс Гаден и Сандра.
1: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. It goes around.

0: 12:02 в Перми на радио «Альфа Новости». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Армия Пакистана атаковала город Кандагар на юге Афганистана. Ущерба нет, сообщает РИА Новости. Часть жильцов пострадавшего от БПЛА дома получит компенсацию в Перми на оплату коммунальных услуг. В жилом доме на Светлогорской, 16, пострадавшему от атаки БПЛА закончено сейчас остекление всех квартир. Дом получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил Дмитрий Махонин. В доме продолжаются восстановительные работы. Незаселенными остается 6 квартир. В пострадавших помещениях строители уже приступают к чистовой отделке. Все работы в доме должны быть завершены к 10 октября. По словам губернатора Прикамья, мэрия компенсирует расходы на коммунальные услуги тем жильцам, которые в период ремонта не проживали в своих квартирах. С 1 января однократная виза в Египет подорожает до 33 долларов. Новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамп. Практически у всего населения России отмечается и дефицит йода разной степени. Об этом рассказала эксперт Минздрава Наталья Макрышова. По ее данным, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей от 40 до 80 микрограммов в сутки при рекомендованных для взрослого населения 150 микрограммах. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. На этом пока все новости. Доллар на сегодня.

0: Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Уютная осень под золотые хиты радио Альфа Шаде на 104.1 FM. Это хит из 90-х Kiss of Life. Поцелуй жизни — это ведь не только какие-либо приятные взаимоотношения. Это и, наверное, маленькая победа, пусть и в небольшом деле. Пусть у вас таких побед будет как можно больше. Вы слушаете радио Альфа в продолжении музыкального часа Хай-Фай. И после послушаем Анну Романову «Горячая десятка». Все, что не обязательно знать, но интересно послушать.
1: Реклама.
2: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65 тысяч рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61.
3: На одну курицу весом где-то...
4: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
5: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
6: Шинряд.ру.
5: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
6: Шинряд.ру.
5: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
7: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
5: Телефон 293-33-99.
6: Шинряд.ру. Шины рядом.
8: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
9: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троица». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
12: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Скажи счастью «да».
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Hi-Fi на радио Альфа 104.1 FM. Анна Романова продолжает знакомить нас с интересными фактами о мифологических и фольклорных существах. Пожалуй, эти отличаются своей красотой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир фей тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов Гилли Сьют. Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хигли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Смотрим в оба, замечаем важное и откладываем в копилку памяти самые приятные встречи. Вы слушаете Радио Альфа, половина первого в Перми. У нас это время новостей. Коротко о главных событиях. Полина Попова, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. За неделю бензин в Прикамье подешевел в среднем на 26 копеек. Средняя стоимость литра бензина составила 86 рублей 55 копеек. Об этом сообщает Росстат. М-Видео решил продавать в магазинах своей сети не только электронику и бытовую технику, но и одежду, косметику, а также товары повседневного спроса. Первый такой магазин откроется через несколько недель. Об этом сообщили изданию Shoppers в фэшн-дирекции Market. В Перми пройдет лекция «Роль малых рек в истории города». Мероприятие состоится 26 сентября в визит-центре Ягошиха, начало в 11:00. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Температурный максимум плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Аджувейкил на радио Альфа. Эта песня вошла в саундтрек фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Что примечательно, специально для фильма музыку не писали. Но настолько подбор песен оказался атмосферным, что был выпущен отдельный альбом, саундтрек к фильму «Криминальное чтиво». Далее на радио Альфа золотые коллекции, яркие хиты минувших десятилетий. Впереди Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Послушаем Майкла Джексона и Элтона Джона.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Дэвид Гетта и Сэм Мартин в золотой коллекции «Радио Альфа». В завершении часа послушаем хит из середины 90-х. Звучал он тогда везде. А музыкант считается родоначальником жанра Dream House. Это будет Роберт Майлз. Спонсор инструментальной музыки ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 12:59 в Перми с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишет «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Владельцы машины с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до одних суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. В МВД объясняли инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Если поправки примут, при просрочке машину смогут задержать до погашения задолженности. Сейчас документ проходит экспертную проработку. В Госдуму его планируют внести в следующем году. Михаил Мурашко анонсировал выпуск национальных рекомендаций по питанию. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения. Это касается именно консультирования врачами, медработниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний. Об этом пишет РИА Новости. Мурашко добавил, что люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. В Пермском крае с начала года зарегистрированы 62 происшествия на воде, 50 человек утонули. Количество происшествий увеличилось в 2 раза, погибших стало на 72% больше. Всего в минувшем сезоне удалось спасти 16 человек. Напомню, что на днях в Нетвинском пруду обнаружили тело рыбака, который утонул еще 16 сентября. Пропавшего мужчину искали несколько дней. Чаще всего признаки эмоционального истощения встречались у Екатерин. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на анализ тональности и переписок в рабочих чатах. Следом идут Александры, а 3-е место разделили Анны и Дмитрии. Авторы связывают это не с самим именем, а с профессиями и нагрузкой. Например, Екатерины чаще работают в бухгалтерии, финансах и HR, а Александры в продажах и IT. Исследователи подчеркивают, что имя само по себе на риск выгорания не влияет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». В пятницу, 25 сентября, в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный слабый. Ночью плюс 7, плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
5: Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный. Безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
6: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Если к середине трудового дня вы до сих пор пытаетесь вызвать в себе желание работать, то пусть дневная романтик-коллекция радио «Альфа» вас воодушевит. Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня с нами Эльбана и Рамина Пауэр, Даррен Хейс, впереди «Империя», «One Republic» и неподражаемая Уитни Хьюстон открывает 5 лучших песен о любви на радио «Альфа».

0: А по-моему, счастье – это не какая-то конечная цель. Вот, например, куплю себе квартиру и заживу. Или куплю себе новые автомобили, как я буду счастлив. Счастье – это даже не бесконечное удовольствие. Счастье, наверное, это сама жизнь. Эльбана и Рамина Пауэр в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Далее с нами Никельбэк и чуть позже Чичерина.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
6: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: Девочки смеются.
1: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM, в умных колонках и на alfa.fm.ru. Плюс 20 градусов в Перми сейчас. Какой погода будет завтра? Расскажу после новостей. Спонсор выпуска ООО «Air City House».
2: Здравствуйте. Минфин готовит изменения в налоговое законодательство для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов от беспилотников. Как сообщают «Известия», речь также идет о расходах на восстановление инфраструктуры после атак. Курьеров на мощных электровелосипедах предлагают обязать получать водительские права. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, пишет «За рулем». Половина россиян не может полностью отключиться от работы во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса. И только четверть участников исследования заявили, что во время отдыха полностью освобождены от служебных дел. Зарап Ахметов, служба информации.
3: Реклама.
4: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
1: О погоде на радио Альфа. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». 25 сентября в пятницу в Перми будет солнечно, без осадков. Ветер восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
3: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Кайфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Группа «30 февраля» на радио «Альфа» там, где музыка прежде всего. А знаете, что, мне кажется, нас с вами еще больше объединяет? Это невероятный вопрос. Разгадываем его по будням после 9 утра, 12+, и по 2 октября. За верный ответ Антон Нагибин вручает депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отправить праздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16-18+. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте. Далее нон-стопом «Имани», «Моби» и «Моден Токен». Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
3: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов, 312А.
8: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
9: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. Шинторг. Разумные цены. Высокое качество.
2: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и «Мания в золотой коллекции» Радио Альфа. И, между прочим, этот ремикс сделали российские музыканты, небезызвестные Филатов и Кэрис. И, как оказалось, ремикс стал популярнее оригинала. В завершении часа на Радио Альфа Виктор Зинчук. Через пару минут музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
10: Он не изменил.
9: Горько.
10: В нашей семье давно нет любви.
9: Горько.
11: Все разрушилось. Все.
9: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
9: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Перми 2 часа дня на радио Альфа. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. США пригласили Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, встреча может дать российскому президенту возможность провести переговоры не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. В Вашингтоне рассчитывают, что приглашение будет принято. Саммит G20 запланирован на 14 декабря. Накануне Трамп заявил, что готов к еще одной встрече с Путиным, однако не уверен, что она состоится именно в Майами. В Минстрое признали трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов. При этом программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в этом году будет выполнена, отметил министр строительства ЖКХ Ирик Файзулин. Ранее СМИ со ссылкой на документы ведомства передавали, что некоторые субъекты могут не достичь плановых значений по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В список внесены объекты, в том числе в Курской, Липецкой, Орловской, Ульяновской областях, а также в Мордовии, Башкирии, Запорожской, Амурской областях и Санкт-Петербурге. В России планируют ужесточить ограничения на вывоз наличных рублей и золота. Об этом заявили в Центробанке. Сейчас физлицам запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму от 100 тысяч долларов в эквиваленте. А при вывозе золотых слитков в общем случае действует лимит в 100 граммов. ЦБ и Минфин пояснили, что сталкиваются со случаями повторного использования одних и тех же документов для вывоза денег. Поэтому власти хотят создать единую систему проверки таких документов и уже совершенных операций. Один из крупнейших автобусных перевозчиков Перми, компания «Дизель», регистрирует собственный товарный знак. В него войдут название компании и слоган «В надежной компании». Заявка распространяется не только на транспортные услуги, но также на производство одежды, бумажной продукции и ряда других товаров, пишет «Коммерсант Прикамье». В компании пояснили, что товарный знак регистрируют впервые для защиты его использования. Собственный логотип перевозчик разработал еще в прошлом году для повышения узнаваемости и продвижения бренда в Перми и Пермском крае. Статус самого популярного готового блюда среди россиян завоевали пельмени и вареники. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает News.ru. В ведомстве указали, что пельмени и вареники выбирают 44% россиян как в готовом виде, так и в качестве полуфабрикатов. Второе место у стритфуда замкнули топ десерты, мясные блюда или салаты, а также блюда азиатской кухни. Отмечается, что покупку готовых блюд россияне объясняют желанием сэкономить время и силы, необходимостью быстро перекусить или порадовать себя чем-то вкусным. При этом покупатели стараются следить за составом такой еды. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Завтра, 25 сентября, в Перми будет ясно, осадков не ожидается, ветер восточный слабый. Плюс 7, плюс 9 ближайшей ночью. В пятницу днем в Перми до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты «Бай Кандиос» на радио «Альфа». И, как говорят недавние исследования социологов, большинство жительниц Перми не готовы разрывать серьезные отношения из-за финансовых трудностей партнера. Более того, 73% опрошенных пермячек готовы оказать материальную поддержку мужчине в сложной ситуации. И все-таки пусть трудностей будет меньше, а радостей больше. Вы слушаете радио «Альфа». Отличного продолжения дня. Далее с нами Крис Айсек, Трейн и Кенни Джи. И через пару минут послушаем группу «Старый приятель» на радио «Альфа».
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
3: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
3: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: К музыке «Радио Альфа» мы обязательно вернемся буквально через минуту. Послушаем один из ярких хитов этого года. Это будет «Датим». А спонсор выпуска новостей на «Радио Альфа» Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Россияне в августе стали заметно чаще оформлять льготную ипотеку. Как пишет РБК, банки выдали более 35 тысяч кредитов с господдержкой на сумму свыше 200 миллиардов рублей. В России может подорожать хлеб и другая выпечка. По оценкам участников рынка, производственные расходы могут вырасти примерно на 10%, об этом пишет «Коммерсант». Рекордные 12 тысяч заявок подали россияне в новый отряд космонавтов Роскосмоса. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На «Радио Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 25 сентября, в Перми будет ясно, без осадков. Ветер восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 18. Сейчас в нашем городе плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Заглавный трек из телесериала 90-х «Элен и ребята». Всегда хорошая музыка на радио «Альфа». Еще сегодня и завтра конкурс «Счастливый номер 12+». Разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Чтобы стать победителем, сегодня после 17:00 по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду в кино» в МАКС радио «Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов». Место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. А спецпоказ фильма «Мстители. Финал. Расширенная версия» 29 сентября в 19:00. 18+. 14:44 в Перми. Далее «Золотая коллекция». Яркие хиты минувших десятилетий в этом выпуске. Энрике Иглесиас, Стинг и Сиси Кейдж.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой. Шинряд.ру. Только проверенные бренды с проверенными ценами. Шинряд.ру. Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка. Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей. Телефон 293-33-99. Шинряд.ру. Шины рядом.
3: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-301.
4: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу: Ленина 87, Крупской 31, Маршала Рыбалка 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Золотая коллекция. Радио А.

Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 15.02. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, оба лидера во время телефонных разговоров подтверждали, что готовы провести еще одни переговоры. При этом конкретных договоренностей о дате и месте встречи пока нет. Накануне Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским заявил, что продолжает обсуждать с Путиным вопросы урегулирования конфликта на Украине. Технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и другую маркируемую электронику могут снизить. Как пишет «Коммерсант», скидку в 33% обсуждают для устройств, сведения о которых есть в системе «Честный знак». Для немаркированной продукции сбор, наоборот, будет выше. Новый технологический сбор начнут взимать с производителей-импортеров электроники с 1 декабря. Собранные средства планируют направлять на развитие российской радиоэлектроники и микроэлектроники. Верховный суд подготовил реформу суда присяжных. Об этом пишет РБК. Число заседателей предлагают сократить до 4 человек, а профессионального судью включить с ними в общую коллегию. При этом присяжные по-прежнему будут самостоятельно решать, доказан ли факт преступления. Также предлагается упростить процедуру рассмотрения дел, сократить основания для отмены оправдательных вердиктов и усилить ответственность за давление на присяжных. Кроме того, участвовать в заседаниях смогут граждане старше 65 лет, если позволяет здоровье. Реформа призвана повысить мотивацию граждан исполнять обязанности присяжных. Во Дворце культуры имени Солдатова в Перми меняется руководство. По данным нового компаньона, администрация Перми не продлила договор с руководителем Владимиром Воробьевым. Сейчас временным руководителем назначен бывший зам Константин Вишневецкий. Основным кандидатом на должность директора называется Антон Андреев, который сейчас возглавляет Дворец культуры имени Калинина. Ранее он работал заместителем министра культуры Пермского края. Разработчики искусственного интеллекта все чаще жалуются на стресс и выгорание. Об этом пишет «Коммерсант». Среди причин – постоянный выпуск новых моделей и сомнения в безопасности своей работы. Некоторые сотрудники и компании исследовательских центров брали больничные или увольнялись из-за психологического напряжения. Отдельная проблема – разница в темпах. Бизнес требует быстрее выпускать новые продукты, а специалистам по безопасности нужно больше времени на их проверку. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 21 градус. Завтра, 25 сентября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Плюс 7, плюс 9 ночью. В пятницу днем в Перми 16-18 тепла.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Жвага в начале нового часа на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 24 сентября на календаре. И чем глубже осень, тем больше хочется знать, какой же будет зима в нашем регионе. Уже есть предварительные прогнозы. Говорят, что в Пермском крае зима может быть по температуре близкой к норме или даже холодной и снежной. Но вряд ли осадки побьют рекорды прошедшей зимы. Так что время ставить собственные рекорды. Рабочий день продолжается. В Перми 15.10, далее нон-стопом новый хит от Мадонны и Мартина Гаррикса. Послушаем группу «Смысловые галлюцинации» и уже через 2 минуты на Радио Альфа Патрисия Касс.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо доме на Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе К-19,

0: Космонавтов 312А.
1: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65 тысяч рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Авентура на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В Перми половина четвертого. О событиях дня коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Р-Сити Хаус».
1: В МВД России призвали внести изменения в школьную программу. Это позволит повысить правовую грамотность учащихся. Как заявили в министерстве, до детей следует доводить информацию о том, когда и какая наступает ответственность за совершенные ими поступки. Банки помогли вернуть пострадавшим от действий мошенников россиянам 650 миллионов рублей. Такие данные привел глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения, если пара планирует провести вместе всю жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: О погоде на радио Альфа. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». 25 сентября в пятницу в Перми будет солнечно, без осадков. Ветер восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 7, плюс 9. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Дом-о-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дом-о-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
2: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега секонд-хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16 часов, на Радио Альфа, новости. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме, притяжение на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Озон начнет компенсировать продавцам одежды, обуви и части аксессуаров расходы на страхование товаров от атак беспилотников. Как сообщает пресс-служба маркетплейса, программа заработает с 5 октября и будет действовать до конца года. Продавцы будут получать бонусную выплату в размере стоимости страховки. Первые компенсации за октябрь должны перечислить в ноябре. Для участия предпринимателю необходимо указать объявленную стоимость товара, от которой зависит цена полиса и максимальная страховая выплата. Одновременно Озон расширил другие меры поддержки. Для поставок до конца года бесплатное хранение увеличили до 365 дней, а для крупногабаритных товаров – до 40. Минпросвещение продолжает работу над едиными и понятными критериями выставления оценок в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. По его словам, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. Тогда же планируется ввести обновленный стандарт дошкольного образования. Практически у всего населения России отмечается дефицит йода разной степени. Об этом рассказала эксперт Минздрава Наталья Мокрушева. По ее данным, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей до 80 микрограммов в сутки, при рекомендуемых для взрослого 150 микрограммах. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. В столице Прикамья закончены работы по обновлению участка Комсомольского проспекта от Монастырской до Екатерининской. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке протяженностью 780 метров дорожники отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающие верхние слои асфальта и нанесли разметку. Асфальтировали по вечерам в связи с высокой загрузкой проспекта. Результат работы проверила комиссия. Выявлены небольшие недочеты, которые подрядчик должен будет устранить в ближайшее время. Каждый пятый участник опроса готов рассмотреть рождение второго или третьего ребенка, если это поможет сохранить льготную ставку по семейной ипотеке. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов рынка. Еще 5% заявили, что однозначно готовы воспользоваться этой возможностью. Власти обсуждают изменение условий семейной ипотеки, в том числе привязку ставки к количеству детей. Окончательные параметры пока не утверждены. Нынешние условия программы сохраняются без изменений как минимум до 1 октября. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Pan City Group», специализированный застройщик «Сити Проект». 25 сентября в пятницу в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный, слабая температура воздуха, сегодня ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, каждое буднее утро после 9 часов до 2 октября включительно разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы традиционно в финальные дни месяца «Руки вверх бар» поздравляет именинников. Ближайшая вечеринка 18 мне уже с обновленным меню, сервисом и арт-программой 26 сентября. 18+. «Руки вверх бар», Сибирская, 16.
1: Реклама. Дома-дом. 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов, 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобиль. Или с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Ой, рубашка лопнула.
4: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
3: Смогу обновить весь гардероб?
4: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
4: И костюмы, конечно, есть.
3: Погнали.
5: Men's Look. Одежда для отсутствия.

0: Отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
1: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа. Новость коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях открыли россияне за первые 3 недели массового использования новой формы валюты. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первая российская вакцина против вируса папилломы человека Цигардекс вышла в гражданский оборот. Партия в 30 тысяч доз поступит в медучреждение в конце сентября, а до конца года будет произведено более 500 000 доз препарата. Черные автомобили в этом году чаще других фигурируют в страховых случаях после ДТП, как пишут за рулем. Следом идут белые, серые, коричневые и синие машины. Год назад первую строчку занимали белые автомобили. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Пятницу 25 сентября в Перми ясно будет, без осадков. Ветер восточный, слабая температура нынешней ночью 7-9 градусов. Завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» всю неделю конкурс «Счастливый номер» 12+. По будням разыгрываем пригласительные билеты в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте сообщение «Иду в кино» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и, возможно, именно вам достанется приз. Желаю удачи. На правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал», расширенная версия, 29 сентября в 19:00. 18+.
1: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85-Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
6: Золотая коллекция. Радио

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С 1 января следующего года в России снова вырастут ставки утилизбора на автомобили. В Минпромторге сообщили, что индексация составит от 10 до 20% в зависимости от вида техники. Например, для новой легковой машины мощностью до 160 лошадиных сил полная ставка увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Повышать утилизбор планируют ежегодно до 30 года. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся, если ввезенную для личного пользования машину не продавать в течение года. Сейчас это 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для более старых. Банк России, национальная система платежных карт, прорабатывает механизм полного возврата денег, похищенных мошенниками. Как рассказал директор Департамента информбезопасности Центробанка Вадим Уваров, для этого планирует развивать сервис «Добрая воля». Он позволяет банкам договариваться о возврате средств, если их удалось остановить, до вывода со счета получателя. Сейчас в некоторых случаях пострадавшим возвращается только часть суммы. Новый подход должен позволить перечислять человеку все деньги, которые удалось сохранить в банковской системе. В России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие соцучреждения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на общественный совет при Россельхознадзоре. В частности, предлагается проверять каждую партию продукции и вносить результаты в специальные информационные системы. Также хотят расширить возможности для проверки производителей и поставщиков социального питания. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукция, которая не прошла необходимость. Проверки безопасности поставщиков, увлеченных в фальсификате и контрафакте, предлагают не допускать к таким контрактам. В Пермском крае с начала года зарегистрированы 62 происшествия на воде, 50 человек утонули. Количество происшествий увеличилось в два раза, погибших стало на 72% больше. Всего в минувшем сезоне удалось спасти 16 человек. Напомню, что на днях в Нетвинском пруду обнаружили тело рыбака, который утонул еще 16 сентября. Пропавшего мужчину искали несколько дней. Почти треть россиян для ощущения счастья нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества. Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч, а каждому пятому хватило бы дохода от 50 до 150 тысяч. Половина участников опроса считает, что деньги действительно влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. При этом 11% респондентов заявили, что уровень дохода вообще не влияет на их ощущение счастья. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 25 сентября в пятницу в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный, слабая температура воздуха, сегодня ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Добрый вечер. Начинается конкурс «Счастливый номер» на Радио Альфа. На кону у нас два пригласительных билета в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал. Расширенная версия». Он пройдет 29 сентября, начало в 19.00, 18+. Чтобы выиграть билеты, нужно отправить сообщение «Иду в кино» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Кроме фразы «Иду в кино», еще напишите, пожалуйста, свое имя. Желаю вам удачи. Победит сегодня тот, кто отправит сообщение шестым по счету.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван. И какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонино.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет изолировщиков. Работа с композитами, обучение с нуля. Официально короткая смена, отпуск до 42 дней. Зарплата от 65.

0: 5 000 рублей. Бесплатное питание, спецодежда, безопасность. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. 262-65-61. 262-65-61. Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Смотрим, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения. В целом на 4 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на Васильево от Героев Хасана до Куйбышева, на Попова от Акулова до Луначарского. В этих заторах можно потерять примерно 10 минут. Затруднения минут на 7-8 на Бродовском тракте, 4-й Лепогорской до Героев Хасана, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Мы на Сочи 3.1 FM, радио Альфа, там, где музыка прежде всего и где проходит конкурс «Счастливый номер». И победитель его уже известен. По условиям конкурса надо было отправить несколько минут назад сообщение «Иду в кино» в Макс Радио Альфа и оказаться шестым по счету. Это удалось Галине. Последние четыре цифры ее номера – 7086. Галина, поздравляю, приз ваш – 2 билета в мягкий кинотеатр на спецпоказ фильма «Мстители. Финал». На правах рекламы. Мягкий кинотеатр в ТРК «Спешилов» – место актуального кино и комфортного отдыха. Каждый кинозал оборудован уникальными управляемыми креслами-диванами. Мягкий кинотеатр идеально подходит для романтического свидания и встреч с друзьями. Спецпоказ фильма «Мстители. Финал». Расширенная версия 29 сентября в 19.00. 18+. А завтра после 5 вечера на радио «Альфа» мы разыграем еще 2 пригласительных в конкурсе «Счастливый номер». Желаю удачи.
1: Реклама. Дом-о-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дом-о-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троицы». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
3: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой. Шинряд.ру. Только проверенные бренды с проверенными ценами. Шинряд.ру. Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка. Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей. Телефон 293-33-99. Шинряд.ру. Шины рядом.
7: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «RCity House».
1: Здравствуйте. ФАС выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шаскольский. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Денежная премия в большинстве случаев повышает мотивацию сотрудника примерно на 4 месяца. После этого работодателям приходится искать другие способы поощрения, пишет газета.ру. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Пятницу 25 сентября в Перми ясно будет, без осадков. Ветер восточный, слабая температура нынешней ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вебастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
3: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
5: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
6: Смотрим вновь, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, затруднено там движение. Сейчас на 6 баллов загружено. 15-минутная пробка скопилась на Героев Хасана, ЖПК-1 датчик Алова. Заторами минут на 10-12 на Бродовском тракте, 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Куйбышева от Солдатова до Чкалова, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, а также на Революцию от шоссе Космонавтов до Компроса, на Компросе от Монастырской до Революции, а еще на Попова от Акулова до Пушкина.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Банк России намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решение инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынке. В МВД предложили учитывать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений как отягчающий фактор. Об этом сообщает ТАСС. Речь, в частности, идет о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ. Такие поправки в Уголовный кодекс ведомство разрабатывает вместе с Минюстом и другими органами. Кроме того, правоохранители предлагают усилить профилактику киберпреступлений. В том числе планируется подготовить рекомендации по работе с искусственным интеллектом, проверке материалов на признаки дипфейков и защите персональных данных. Потребление алкоголя в России с начала года снизилось примерно на 10%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным ведомства, средний показатель составляет около 7,5 литров чистого спирта на человека в год, а за последние 5-6 лет потребление алкоголя в стране сократилось примерно на 15%. Минздрав связывает это с комплексом антиалкогольных мер. Один из крупнейших автобусных перевозчиков Перми, компания «Дизель», регистрирует собственный товарный знак, в него войдут название компании и слоган «В надежной компании». Заявка распространяется не только на транспортные услуги, но также на производство одежды, бумажной продукции и ряда других товаров, пишет коммерсант Прикамье. В компании пояснили, что товарный знак регистрируют впервые для защиты его использования. Собственный логотип перевозчик разработал еще в прошлом году для повышения узнаваемости и продвижения бренда в Перми и Пермском крае. Каждая четвертая проблема, на которую жалуются владельцы новых автомобилей, связана с мультимедийными системами. Как пишет журнал «За рулем» со ссылкой на исследование, в этом году зафиксировано около 42 проблем на каждые 100 машин. При этом производители все активнее завязывают новые модели на онлайн-сервисы и сенсорные дисплеи. И именно программное обеспечение, сенсорные экраны и подключение смартфонов чаще всего подводят водителей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 25 сентября в пятницу в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный, слабая температура воздуха сегодня ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина.
1: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
4: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон.

0: 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Расскажу сейчас, что на дорогах Перми, по данным Яндекс.Карт, плотное там движение, загружено на 5 баллов из 10. Заторы на 10 минут на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького, на Связева от Карьерной до шоссе Космонавтов, еще на Революция шоссе Космонавтов до Компроса, на Компросе от Тимирязева до Ленина, на Куйбышева от Екатерининской до Революции. Это все заторы в пределах 10 минут. А сейчас возвращаемся к любимой музыке на 104.1 FM.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, каждое буднее утро после 9 часов до 2 октября включительно разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Там можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, 18+.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадыраха, 7. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
3: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые. Штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены. Высокое качество.
5: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гилли Сьют». Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи день-день». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в 18 веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
1: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
4: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
12: 16+.
13: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Затруднено движение в Перми в настоящий момент. На 6 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Затор почти на 20 минут на Камском мосту улицы Попова от Борцов Революции до Луначарского. Затруднение минут на 15 на Ленина от Попова до Максима Горького. На Пушкина от Николая Островского до Попова. На Куйбышева от Механошина до Ленина. А также на Компросе от Монастырской до Революции.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера, новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Озон начнет компенсировать продавцам одежды, обуви и части аксессуаров расходы на страхование товаров от атак беспилотников. Как сообщает пресс-служба маркетплейса, программа заработает с 5 октября и будет действовать до конца года. Продавцы будут получать бонусную выплату в размере стоимости страховки. Первые компенсации за октябрь должны перечислить в ноябре. Для участия предпринимателю необходимо указать объявленную стоимость товара, от которой зависит цена полиса и максимальная страховая выплата. Одновременно Озон расширил другие меры поддержки. Для поставок до конца года бесплатное хранение увеличили до 365 дней, а для крупногабаритных товаров – до 40. Минпросвещение продолжает работу над едиными и понятными критериями выставления оценок в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. По его словам, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. Тогда же планируется ввести обновленный стандарт дошкольного образования. Практически у всего населения России отмечается дефицит йода разной степени. Об этом рассказала эксперт Минздрава Наталья Мокрышева. По ее данным, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей до 80 микрограммов в сутки при рекомендуемых для взрослого 150 микрограммах. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. Во Дворце культуры имени Солдатова в Перми меняется руководство. По данным нового компаньона, администрация Перми не продлила договор с руководителем Владимиром Воробьевым. Сейчас временным руководителем назначен бывший зам Константин Вишневецкий. Основным кандидатом на должность директора называется Антон Андреев, который сейчас возглавляет Дворец культуры имени Калинина. Ранее он работал заместителем министра культуры Пермского края. Каждый пятый участник опроса готов рассмотреть рождение второго или третьего ребенка, если это поможет сохранить льготную ставку по семейной ипотеке. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов рынка. Еще 5% заявили, что однозначно готовы воспользоваться этой возможностью. Власти обсуждают изменение условий семейной ипотеки, в том числе привязку ставки к количеству детей. Окончательные параметры пока не утверждены. Нынешние условия программы сохраняются без изменений как минимум до 1 октября. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 25 сентября в пятницу в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный, слабая температура воздуха сегодня ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
5: Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный. Элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
6: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
1: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
3: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходимые консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
10: Шинряд.ру.
9: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
10: Шинряд.ру.
9: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
11: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
9: Телефон 293-33-99.
10: Шинряд.ру. Шины рядом.
12: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-301.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
14: Он не изменил.
13: Горько.
14: В нашей семье давно нет любви.
13: Горько.
15: Все разрушилось. Все.
13: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
13: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
17: 16+.
18: Пора рассказать о самых серьезных пробках на дорогах Перми к этой минуте. На Попова можно простоять минут 10 от Монастырской до Пушкина. Также минут 10 потерять можно на Куйбышева от Екатерининской до Революции. И задержаться минут на 6-7 можно на Героев Хасана от Усольской до Чкалова.
19: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Ой, рубашка лопнула.
2: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
1: Смогу обновить весь гардероб?
2: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
3: А костюмы?
2: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампы» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
6: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы» 6+.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
11: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
12: Вау! Скидка 50% на все?
13: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
14: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе Космонавтов 328/4. Организация похорон. Изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
15: Вкратце о дорожной обстановке в Перми. К настоящему моменту загружено движение по данным Яндекс.Карт на 4 балла из 10. Самые крупные скопления транспорта на Героев Хасана от Усольской до Чкалова. Там можно потерять больше 10 минут. На Революции шоссе Космонавтов до Компроса затор минут на 8-9. Затруднения на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, где можно задержаться минут на 6. И на Попову такая же ситуация от Монастырской до Пушкина.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.
17: Золотая коллекция. Радио Альфа.
15: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
18: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера на радио Альфа. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишут «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Владельцы машины с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до одних суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. В МВД объясняли инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Если поправки примут, при просрочке машину смогут задержать до погашения задолженности. Сейчас документ проходит экспертную проработку. В Госдуму его планируют внести в следующем году. Михаил Мурашко анонсировал выпуск национальных рекомендаций по питанию. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения. Это касается именно консультирования врачами, медработниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний. Об этом пишет РИА Новости. Мурашко добавил, что люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. В столице Прикамья закончены работы по обновлению участка Комсомольского проспекта от Монастырской до Екатерининской. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке протяженностью 780 метров дорожники отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающие верхние слои асфальта и нанесли разметку. Асфальтировали по вечерам в связи с высокой загрузкой проспекта. Результат работы проверила комиссия. Выявлены небольшие недочеты, которые подрядчик должен будет устранить в ближайшее время. Чаще всего признаки эмоционального истощения встречались у Екатерин. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на анализ тональности и переписок в рабочих чатах. Следом идут Александры, а третье место разделили Анны и Дмитрии. Авторы связывают это не с самим именем, а с профессиями и нагрузкой. Например, Екатерины чаще работают в бухгалтерии, финансах и HR, а Александры в продажах и IT. Исследователи подчеркивают, что имя само по себе на риск выгорания не влияет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 39 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Завтра, 25 сентября, в Перми будет ясно, осадков не ожидается, ветер восточный слабый. Плюс 7, плюс 9 ближайшей ночью. В пятницу днем в Перми до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы, опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы, может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы, возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей и понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 25 сентября, в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Перми плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятано очень большое.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 25 сентября, в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Перми плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливый вопрос окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги. Вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 25 сентября, в Перми будет ясно, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем в Перми плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

лица глаза, твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.